0: день карусели. В юге метели. Праздник веселье. Дни и недели. Верю, не верю. Ты снова за дверью.
1: Снова за дверью.
0: Начнем с истерик.
1: Начнем с истерик.
0: Закончим постели.

Ну, зубы сами как-то автоматически делали. А все потому, что за окном плюс 15, но по ощущениям, я впервые согласна с этими ощущениями, вот так получилось, что они совпали, какие-то плюс 8, честное слово. Свежесть настолько свежа, что лучше что-нибудь сегодня на себя, на плечики-то, друзья мои, ну, если не пуховый платок, что-нибудь да накинуть нужно. Ну, видимо, такое время, да, это еще май, это еще не лето, и даже неизвестно, что впереди будет. Потому что с утра едешь с печкой, в обед с кондиционером. Вот такие у нас перипетии в погоде. Кстати, о том, что сейчас плюс 15 показывают, наверное, какие-то, чьи-то, где-то термометры. Да. А днем нам обещают плюс 25, абсолютно безоблачное небо над нашим городом, потрясающее, прям такое голубое-голубое, как наши с вами мечты и желания на сегоднешний день. На календаре 22 мая, 7 часов и 6 минут в стране. Доброе утро, друзья, меня зовут Елена Левитан, и я заступила на свое очередное пятничное дежурство. Безумно рада здесь снова оказаться в студии для того, чтобы провести 3 часа с вами, кто настроен на волну Радио Кей на 106 FM, где бы вы нас не слушали. В транспорте, дома, в телефоне. Все это прекрасно. Друзья, мы вместе. А значит, нам все по плечу. Мотивируем друг друга с утра. Наслаждаемся чудесным днем, пока еще весенним, потому что как только наступит лето, оно еще быстрее. То есть весна-то как-то вот пролетела, непонятно как, да? А тут вот а лето наступит, и вообще ничего не успеем. Хотелось бы, чтобы сегодня все успели переделать свои основные дела и были готовы к встрече выходных дней, конечно же, во всеоружие, свободными от мыслей, каких-то планов, задач, я имею в виду, которые отвлекать будут исключительно от ваших желаний. Так, что у нас в этом части? По традиции погода, народный примет, такая обязаловка, никуда от этого не обязательная программа. Конечно же, звездные подсказки. Вот если день вчерашний был явно заточен на финансы, что сегодня нам звезды пророчат, я пока даже не знаю. Сейчас подберу что-нибудь интересное. Да, и вот пришло сообщение вчера, к сожалению, мы не успели его озвучить. Да, вчера работники культуры отмечали свой профессиональный день. Я-то, собственно говоря, по WhatsApp, по телефону поздравила всех своих коллег, кто имеет отношение к этому. Есть среди моих друзей таковые, которые отдали работе в культуре очень много лет. Но, по сути, всю свою жизнь связали и, собственно говоря, уже не развязывались никогда. Поэтому все, кто имеет отношение к культуре, друзья, с профессиональным праздником, спасибо вам большое, что вы есть. Ну, как мы без вас? Ну, вот как? Ну, кто организует вот эти праздники для детей в дворовых клубах? В парке отдыха. Кто работает самодеятельными коллективами, доставляя нам радость? Ну, кто любит петь, кто танцевать? А они же все это умеют. Они этому научат, они покажут, они поставят, они выведут на сцену. И это за прекрасно. И много еще чего зависит, от, конечно же, от работников культуры. Поэтому спасибо вам большое. Так, хотелось, чтобы зарплаты у вас были просто очень большими. Как и большое спасибо, вот, а не только большое спасибо за вашу большую работу, вот, и чтобы вы получали удовольствие. Ну, в культуре, мне кажется, лишних людей не может быть. Там либо ты понимаешь это, ты есть, либо нет. Так, это что касается вчерашнего. А сегодня, 22 мая, друзья мои, ну, вот так непонятно, каким образом всплыла. Информация о том, что, оказывается, сегодня отмечается неофициальный такой праздник, но любимый многими, утвержденный в 2013 году, если не ошибаюсь. Это день Шерлока Холмса. Ну, кто не знает Шерлока Холмса, друзья мои? Ну, а кто не знает вот его великие фразы? Ну, мы как киношные, конечно. Ну, а с чем связана именно сегодняшняя дата? По дате рождения создателя легендарного сыщика, британского писателя сэра Артура Конан Дойля. Поэтому я постаралась, выписала все, ну, самые яркие фразы из киношного, из киношной версии этого произведения. И сегодня буду прям осыпать вас. Вот прям вот все утро осыпать. А вы будете вспоминать. Потому что сколько раз говорено, переговорено.
О, как это звучит. О том, что воспоминания приятных, там, любимых фильмов, мультфильмов, прослушивания любимой музыки. Это все поднимает настроение. А у меня задача одна – поднять не только вас, но и ваше настроение. И только в таком состоянии выпустить в день сегодняшний. Так что, друзья мои, всех с праздником. Всем, кто знает, кто такой Шерлок Холмс, а если вы знаете, кто такой Артур Конан Дойл, то вообще, можно сказать, вы уже герои, с чем я вас и поздравляю. Вот за это можно и поднять первую кружку чая или кофе. Кстати, вчера еще и чая международный день был, так что, видите, ну, вот жизнь, да, это один сплошной праздник. Зарубите это себе на носу, и не надо уже хмуриться, и давайте радоваться тому, что мы вместе, и мы начинаем новый день, новое утро. Кстати, особенность сегодняшнего утра, вот странно, обычно как-то едешь по дороге, ну да, машин еще мало, людей мало. И птиц особо тоже не видно. Но сегодня такое ощущение, что проехал зерновоз какой-то, я не знаю, каких-то семян насыпал, что ли, по городу. Голуби разгуливают, знаете ли, по дорогам нашего города. Прям под колеса идут на пешеходных переходах, на тротуар. Не на деревьях они сегодня. Они сегодня разгуливают, пока вы спите. По городу гуляют голуби, да, между прочим, и не одинокие, как в песне, которая сейчас прозвучит. Но, тем не менее, да, сегодня было много голубей, именно гуляющих по земле. Не знаю, может быть, это с какими-то погодными народными приметами связано, сейчас погляжу. Но, тем не менее, явление это мне почему-то как-то вот врезалось в мое сознание, я это для себя отметила. Чем ваш путь на работу или куда вы сегодня с утра собираетесь будет отмечен, зависит от вас. Смотрите по сторонам, замечайте все мелочи. Это тоже делает нашу жизнь ярче, интереснее и насыщеннее.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

Вот очередной раз Калифорния напомнила о времени. Конечно, друзья мои, время. 7:19 уже в стране, а вы еще не проснулись, вы еще даже не сделали утреннюю зарядку, вы еще даже не вспомнили, что вам нужно сделать с самого первого момента своего пробуждения. Ну, давайте поспевайте за теми, кто уже здесь, кто уже с нами. Погода, народные приметы на сегодня или по сегодняшнему дню, 22 мая. Пятница, кстати, пятница, да, на всякий случай, это я себе напомнила, а не вам. Итак, значит, из всего того, что было изучено, прочитано, перебрано, хочу вам сказать следующее. И напомнить, что сейчас за окном плюс 15, но по ощущениям гораздо ниже температура, поэтому еще раз повторюсь, накиньте что-нибудь на себя, если не хотите стучать зубами. Но в целом днем будет плюс 25, очень комфортная температура, мне кажется, для такого майского денечка. И ну, вот эта прохлада утром, конечно, она действительно она такая освежающая, потому что когда ты готовишься потом вот к этому пеклу, если тебе предстоит работа или передвижение по городу на открытом воздухе или по открытому воздуху, конечно, оно немного напрягает. Ну, друзья, смотрите что. Прям вот черным по белому. Солнечно, тепло, без ветра. Вот если сегодня солнечно, тепло, без ветра, это вот прям как сегодня, солнечно, тепло, без ветра, то лето ожидается стабильное, теплое, без резких перепадов, понимаете? Хорошо для отдыха и умеренного урожая. Так, уже урожай можно, кстати, забыть. Хорошо для отдыха. Лето впереди нас ждет хорошее для отдыха. Если бы сегодня шел дождь, то лето было бы, конечно, урожайным и мягким по температуре. Ну, что значит мягким по температуре? То есть не будет, наверное, таких там за 40, за 50 градусов. Гроза сегодня предвещала бы нам богатый урожай и активное лето. Вот что значит активное лето? Мы и так стараемся быть летом максимально активными, потому что пусть мы и я, например, не медведь, но летом я чувствую себя более активно. Холодный ветер и резкое похолодание. Лето может быть нестабильным или прохладным с перепадами. Ну как, сегодня не холодный ветер. Это вот вчера, по-моему, что-то было там с севером связано. Сегодня восточный, пока 4 метра в секунду, слабенький абсолютно, даже незаметный ветерочек. Вот, поэтому можно за это не переживать. И вот туман и роса. Два таких явления, которые в городе не всегда ярко себя проявляют. А вот за городом, как это вот, а за городом зима. Вот так же с туманом и росой. В городе ничего, а за городом и то, и другое. Так вот, утренний туман и роса к ясному, сухому и комфортному лету. Кто за городом, сообщите, пожалуйста, есть ли там хоть капельки росы на ваших травах, муравах, на деревьях, что там, на земле. Пусть это еще раз нас убедит в том, что все будет хорошо, лето будет комфортным. Да и, собственно говоря, что там, у природы нет плохой погоды. Это тоже не нужно забывать. А еще не нужно забывать, что сегодня день Шерлок Холмса, который люди придумали в 2013 году и теперь отмечают каждый год. Уверена, сегодня... А, кстати, что думаете? Что? Для чего праздник-то? Вспоминают, читают, рассказывают истории, проявляют свои какие-то вот актерские качества, то есть наряжаются, как Шерлок Холмс. Хотя там столько споров про, кстати, костюмы, которые... Ну, мы по фильмам больше, да, конечно. Хотя я читала Артура Конан Дойла, и там... Да, все равно, когда ты посмотрел фильм, потом читаешь или прочитал, а потом смотришь, картинка, конечно, больше в голове остается. Я еще раз напомню, я собрала сегодня самые яркие фразы, конечно же, из экранизации. Кстати, более 250 экранизаций на тему Шерлока Холмса. Представляете? Более 250. Это, конечно, ну, потому что, конечно, и истории интересные, и персонажи, конечно, яркие. Да, режиссеры там чего-то понадобавляли, но тем не менее. Вот сейчас, чем вы заняты? Наливаем чай быстренько, крепкий. Устраиваемся поудобнее. И хочется сказать: овсянка, сэр! Помните, Берримор говорил, как это было здорово. Ну, понятно, что... А кто сейчас начинает утро с овсянки? Кто? Детей своих? А я знаю! Да-да-да-да-да-да-да! Один из наших сотрудников, наш коллега, овсянку с кефиром с утра. Вот как-то вот он там запаривает, заваривает, замачивает, не знаю, и употребляет для здорового образа жизни. Ну, так он, наверное, себя убеждает. Меня не уговорить, это точно. Поэтому вместо овсянки я вам предлагаю... Хлеб!

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.

0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
1: Лучше бы мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно. Я так и не сумел заполнить

0: прожили.
1: Лучше б мы были незнакомы, такой, как ты, быть не законно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.

господи, ну сколько же раз это было, и у всех не единожды, я уверена. Господин Терновой со своими стенаниями по поводу того, что, ну вот, случилась такая в его жизни история, про что он нам и пропел. 7.34 в стране, звездные подсказки для всех знаков зодиака на сегодня, 22 мая, пятницу. Овны, сегодня разрешено делать то, что хочется. Как вам повезло. Даже если овны почувствуют желание всплакнуть, все пойдет на пользу. Звезды хотят напомнить овнам, что настоящая дружба предполагает не разглашение тайны секретов. Поэтому, если вы дорожите дружбой, то контролируйте, что и кому говорите. Сегодня ваши вредные привычки дадут о себе знать со стороны здоровья. Тельцы, если коллега на работе опять попытается вас зацепить, сегодня можете не игнорировать ее, а ответить в том же тоне. На какое-то время она от вас отстанет. Почему она? А вдруг он? Столкнувшись с затрудненной или непонятной ситуацией, спросите совета у человека, которому доверяете. Пора сбавить обороты своего эгоизма. Сегодня близнецов ждут приятные растраты, которые не будут стоить им большой суммы денег, но какое же удовольствие принесут. Близнецы, если хотите сохранить свою репутацию, отнеситесь к порученному вам заданию более ответственно. Сегодня близнецам лучше не тратить деньги на лотерейный билет. Так, раки, вы не сможете вернуться в детство, но сегодня отличный день для того, чтобы впасть в него. Сегодня прошлое раков будет пытаться атаковать, желая разбудить тоску о давно пережитых событиях, но не стоит идти на поводу эмоций. Сверните на сегодня свои амбиции и спрячьте их в дальний угол. Львы, сегодня вы должны сказать себе «я смогу», потому что реально смогут. Если вдруг у вас упадет настроение, то сегодня его легко поднять с помощью любимой музыки. Ха-ха, делайте музыку погромче, радио. Сегодня на пути львов обязательно появится тот, кто помешает осуществить задуманное, поэтому не стройте серьезных планов. Девы, если в ваших отношениях с любимым человеком были не самые лучшие времена, то сегодня этот плохой период будет закончен и опять настанет букетно-цветочный. Сегодняшней целью дев будет желание дожить до следующего дня с минимальными потерями. Сегодня девам не стоит начинать продажу своих вещей. Запланируйте это на завтра. Весы. Друзья привнесут в ваш день каплю приятного сумасшествия. Сегодня весы смогут оказаться в незнакомой компании. Вспомните пословицу «тише едешь, дальше будешь». И ни к чему так не спешить, пока в спешке ничего не натворили. Скорпионы, подходящий день, чтобы понять, в какой сфере деятельности вы себя видите. Ага, полжизни прожили, вот теперь да. Вера в свои силы. Вера... свои силы поможет скорпионам справиться с любой задачей. Сегодня скорпионы могут остановиться за шаг до успеха. Не останавливайтесь! Стрельцы целый день будут как в розовом тумане, а все потому, что они окутаны романтикой. Если сегодня придется где-то задержаться, обязательно перезвоните тем, кто за вас волнуется. Стрельцы, с таким настроением вы слона не продадите. А если нет слона? Ну, в общем, ничего вы сегодня не продадите. Козероги сегодня могут лить слезы. Это здорово, потому что это будут слезы радости. Сегодня козероги останутся глухими к чужим бедам. Конечно, если у них слезы радости. Люди ждут от вас большего, чем вы сегодня можете им дать. Да, такое бывает. Водолеи, попробуйте себя в новом деле, это может иметь успех. Что бы ни случилось, сегодня у водолеев не стоит зацикливаться на этом и заниматься самоедством. Ваша игра в молчанку может ранить близких людей. И рыбоньки. Хорошо все, что хорошо заканчивается. Именно с этой мыслью сегодня будут засыпать рыбы. Рыбы... сегодня может стать рыбы могут стать отличной мишенью для мелких воришек. Вы столько времени боретесь с воздушными мельницами и до сих пор не можете это осознать. То есть, вот понимаете, рыбы? Во-первых, мыльницы. Во-вторых, мишень.
для этих вот самых ребёшек. И главное, что хорошо все, что хорошо заканчивается. Надо сказать, что это, мне кажется, девиз для всех знаков зодиака, судя по этому гороскопу. Хорошо все, что хорошо заканчивается. Я, кстати, все жду еще завершения своей истории. Ну, надеюсь, что она тоже... А вдруг сегодня это тоже закончится? Ой, как это будет здорово. Так, вот такие сегодня подсказки. Странноватые, конечно, но я думаю, всем, ну, может быть, они для меня странноватые, а для всех понятные. Продолжая тему дня Шерлока Холмса, друзья мои, хочу вспомнить другую фразу или другую мысль. Помните, как он говорил, это в одном из первых рассказов, «это дело на одну трубку». А? Помните? Помните, да? По-моему, что они там? По-моему, с пестрой лентой разбирались. Так вот, друзья мои, до конца рабочей недели осталось буквально дел-то на одну трубку. Ну, доделать утренние дела, закрыть хвосты и с спокойной душой уйти на выходные. При этом сохранять истинно спартанское спокойствие, что бы ни происходило вокруг. Это уже совет от меня и Шерлока Холмса. Друзья мои, ну что, вот так-то у нас все сегодня складывается. Еще и еще раз доброе утро всем, кто уже, может быть, на полпути к своей работе, а может быть, еще куда-то по делам заехать, детей в садик отвезти, привезти, завести, купить перед... Я, кстати, видела машину, на которой везли рассаду. А я так понимаю, видимо, на рынок. Такая достаточно солидная возрастная пара везла вот все, что смогли вырастить. Я имею в виду пока рассаду. И чтобы все остальные потом могли вырастить урожай. Вот так, друзья, понимаете, жизнь кипит уже, поэтому не притормаживаем и двигаемся дальше в ритме. Ох ты ж, у меня тут сколько звезд. И Рита Ора, и Мартин Дженсен, Бебе Рекса, Cardi B и композиция под названием «Girls». Вообще не в тему, но я надеюсь, что она динамичная, веселая, бодрящая.

Как долго эта песня вирусилась на просторах интернета. Кто только по нее чего не снимал. Это же, конечно, сумасшествие какое-то. Мелисса Фитом в нашей музыкальной программе отзвучали. 7 часов и 51 минута в стране. Я сейчас прям как спортивный какой-то комментатор растягиваю слова. Так, значит, напоминаю, что сегодня день Шерлока Холмса. Да, вот так он отмечается. 22 мая отмечается, поэтому все, что интересного найду, какие факты об этом персонаже или, собственно говоря, об авторе этого персонажа, что же вам рассказать? Ну, наверное, о том, что был прототип у Холмса, вы все знаете. Это профессор медицины Джозеф Белл, у которого писатель учился в Эдинбурге. Белл мог, едва взглянув на незнакомого пациента, сходу определить его профессию, откуда он приехал и чем болеет. Просто по малейшим деталям одежды и походки. Вот она сила наблюдения, да? А я постоянно говорю, идете, смотрите по сторонам, не только под ноги, и вверх, и влево, и вправо. Все интересно вокруг. Иногда бывает совершенно привычное место заиграет совершенно другими красками или как-то по-другому вам покажется. Так, знаете ли вы, насколько сильно люди любили Холмса? Ну вот, ну, понятно, что сейчас кто-то скажет, да что это такое? Вот я вам скажу, что когда Артур... Скажу сейчас вам что. Когда Артур Конан Дойл устал от своего персонажа и убил его в рассказе, в Лондоне начался настоящий траур. Молодые люди ходили по улицам с траурными повязками. А в редакцию журнала приходили тысячи гневных писем от читателей. Тогда еще писали письма. С требованием вернуть сыщика. И писателю пришлось сдаться. Понимаете? Вот так. Вот это я понимаю. Вот это взаимосвязь. Вот это вот-вот. А вы пишите нам на WhatsApp. Вот я уже принимаю заявки и музыкальные. И уже у нас готова песенка на рубрику «Песенка от Сашеньки для Дашеньки». Она в начале следующего часа прозвучит. А пока хотелось бы вспомнить фразу. Вообще, у Лестрейда она звучит целиком как «Орхидеи еще не зацвели, а в Баскервиль-Холле уже пахнет покойником». Помните, это из «Собаки Баскервилей». Но больше, конечно, я помню, как мы с подругой умилялись, когда Михалков и Соломин под шофе смотрели в окно, когда там чувства какие-то появились у Михалкова, героини фильма. Что она там сказала? Она сказала: «Орхидеи еще не зацвели». У нас цветут орхидеи. У меня расцвели какие-то цветки на подоконнике. Не знаю, что это за растение. Я вообще не запоминаю название. Но так, они как подснежники. Прям вот три штучки такие, прям вот красивые. А в городе-то сколько цветов. А вот я уверен, на дачных участках что там, уже пионы цветут? Нет, еще не цветут. Тюльпаны, знаю, отцвели. Вот с пионами не знаю. Но тем не менее. А и ирисы какие по городу красивые. Вот на что нужно смотреть. Хотите ярких красок, разводить цветы, смотрите на них, любуйтесь. Благо дело, что в нашем городе их много-премного. Можно и больше. Мы не против. Так, «Мархаба» продолжает, так называется песня, которая продолжает нашу музыкальную программу. Точку в этом часе поставит 21 Pilots. Вот, я готовлю выполнять музыкальные заявки наших постоянных радиослушателей.

и Михаил, как всегда, к своему времени заказать песенку для своей рубрики, и я с радостью ее выполняю. Итак, в финале этого часа Валерий Сюткин, группа «Браво», «Король», «Оранжевое лето».

0: Оралда сағат 8.
1: В Уральске 8 часов.
2: Всего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу

8:01 в стране. Это была песенка для Дашеньки, которая сейчас слушает наше радио по дороге в садик, от папы, от Александра. Песня, которая, по-моему, до сих пор жива в памяти всех, кто когда-то смотрел этот мультфильм, шедевральный мультфильм. Конечно же, голос Олега Анофриева – это тоже что-то потрясающее. Так, ну и, конечно же, по-моему, все туристические походы, слеты, сплавы не проходят без этой песни. Поднимает настроение на раз. И я надеюсь, что и сейчас вы, подпевая бременским музыкантам, почувствовали какую-то тягу к путешествию, к приключениям, к радости сегодняшнего дня. Дежурство продолжается утреннее. Меня зовут Елена Левитан. Приветствую всех, кто на волне радио ОКЕЙ. Сегодня 22 мая, пятница. Плюс 16 уже за окном. Синоптики обещают нам сегодня безоблачную погоду. Надеюсь, что она и вот во всех смыслах сегодня. И погода, и день будет безоблачным для тех, кто настроен на волну нашего радио. Плюс 25, максимально 26 градусов. Сегодня настолько прогреется воздух в нашем городе. Ну, я думаю, от того, как прогреется асфальт, оно будет казаться чуть жарче. Но утро выдалось прохладным, таким легким, освежающим. Это тоже прекрасно. В этом часе у нас много, естественно, музыки. Напомню, что 22 мая – это день Шерлока Холмса, когда вспоминают этого персонажа, вспоминают автора, цитируют что-то. Я тоже буду в течение этого утра пытаться что-то вам цитировать, какие-то хотя бы отдельные фразы, рассказывать интересные факты из жизни персонажа и автора, и вообще все, что связано с этим товарищем. Ну и, конечно же, не забываем про урок казахского языка, игра Керемеря для истинных меломанов в середине часа. Все это тоже в нашей программе в этом часе. Видите, как все насыщено, а вы уже приступили к работе, я так понимаю, да? Кто-то приступил, кто-то нет, но все на месте. Вот теперь скажите, это элементарно. Мы сегодня справимся со всем. А, кстати, знаете, что на самом-то деле это киношное изобретение. Вот элементарно, Ватсон, вот эта фраза, это элементарно, Ватсон. Это уже киношное изобретение. На самом деле, да, в книге есть фраза элементарно, да, есть обращение Ватсона, а вот соединились эти фразы исключительно в кинематографической версии. Поэтому, ну, вот так вот, вот так вот мимоходом блистаем всякой непонятной эрудиции, если это можно так назвать. Так, что еще хотелось бы сказать? Пожелать всем, конечно же, удачи на весь сегодняшний день и включить вам следующую музыку под названием «Драйв». Она уже звучала в нашем эфире. Да, звучала, по-моему, я уже ее ставила. «Black Coffee» Дэвид Гетта в нашей музыкальной программе прямо сейчас в продолжении. Устраивайте поудобнее, я имею в виду на своих рабочих местах, где вы сейчас не находились. А если в автобусе, друзья мои, ну, конечно, уже улыбнитесь соседу, поблагодарите водителя за то, что он вас везет к месту назначения. И пусть весь автобус сейчас прям улыбается, радуется, и у всех будет хорошее настроение. Ну, по-другому не должно быть, если вы слушаете наше радио.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко, но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
5: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-7-71-202-106 нөміріне қоңырау шал.

будто по прериям по каким-то проскакали. Пол энд Пан в нашей музыкальной программе 8.19. О, я нашла себе подходящий фон. А тут как-то неправильно, да? Говорим про Шерлока Холмса, а тем-то и нет. Вот она, пожалуйста, увертюра к кинофильму «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». Друзья, конечно же, мы все прекрасно помним, что Шерлок Холмс гениально играл на скрипке, когда он думал над каким-то делом. Но Конан Дойл в рассказах упоминает, что Холмс не всегда играл шедевры. Иногда он просто хаотично пиликал, настраивая свои мысли, чем жутко раздражал доктора Ватсона. Миссис Хадсон к этому была уже привыкшая. Я к чему? К тому, что если вдруг что-то сейчас вот не заладилось, что-то не так... Ну, вот как-то вот с утра бывает такое, раз что-то забыли, что-то не так. Не ищите скрипку, не надо раздражать соседей, коллег или кто находится рядом. Просто сделайте музыку погромче, потому что музыка – лучшее средство для дедукции и снятия стресса. Но я надеюсь, что до этого не дойдет. Так, мы продолжаем нашу музыкальную программу буквально через несколько минут. Урок казахского языка слушаем, запоминаем, используем и готовимся разгадывать, как истинные детективы, мелодию, которую я приготовила на сегодня в игре «Керемере».

0: Учим казахский язык легко.
1: Саныптамын в классе. Мен саныптамын. Я в классе. Мен я. Саныптамын в классе. Мен саныптамын. Мен я. Саныптамын в классе. Мен саныптамын.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Они готовились целый год, чтобы удивить вас всего за один вечер. 2 июня в 19:00 отчетный концерт школы танца «Антре» в Доме культуры «Зенит». Не пропустите главное танцевальное событие начала этого лета. Билеты продаются в кассе ДК «Зенит». Телефон 50 79 50.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите.

0: приобрети программу для себя и своей семьи. Адрес: Уракбаева, 18. Фаворит. Заботьтесь о здоровье сегодня.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керамеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
3: 8:31 в стране. Ну что, давайте слушаем, угадываем, выигрываем в нашей игре. Что у нас сегодня? У нас сегодня, как и всегда, фрагмент, перевернутый фрагмент композиции, которая прозвучит, и вам нужно позвонить по номеру 8-771-202-1006 и назвать исполнителя этого фрагмента или название песни. Тоже будет считаться правильным ответом. Сегодня песня про простейшая, ну вот как-то вот она как появилась, так, собственно говоря, и вот и осталась. И тут сложность скорее будет с исполнителем. С песней, с названием будет очень легко, поэтому, друзья, тут вся сложность первым дозвониться. Поэтому устраивайтесь поудобнее, припарковывайтесь поудобнее, если вы за рулем, и если хотите стать нашим победителем. Победите сегодня, значит, у вас будет возможность передать приветы, поздравления, если таковые имеются в прямом эфире нашей радиостанции. По итогам месяца победите, получите замечательный подарок. Борьба, кстати, за этот подарок идет очень плотная, жесткая, потому что мы разыгрываем эксклюзивную футболку с эксклюзивным принтом от удивительного художника Нури Абдуловой. Кстати, вот если вы ее найдете на просторах интернета, Инстаграма в частности, вы увидите, насколько активную она ведет жизнь, насколько она творческий человек. Семья потрясающая. Все творцы, все что-то делают. И это удивительно. Ну, на самом деле, обаятельная. И я уверена, у нее большое будущее, потому что человек не сидит на месте, а покоряет сердца своим творчеством, своей деятельностью. Не только у нас, но и за пределами нашей страны. Так, вот все, что хотела сказать. Кстати, сегодня же пятница, да, и я надеюсь, что к нам сегодня придет мастер по изготовлению кожаных украшений. Они очень хорошо, широко представлены в магазине «Хэнди», проект, с которым мы, вот, собственно говоря, и ведем по пятницам. И я надеюсь, что нам что-нибудь интересное расскажут, а главное принесут, а мы это потом разыграем в эфире нашей радиостанции. Так, готовы? Времени было предостаточно, чтобы как-то усесться, улечься, приготовиться и выигрывать сегодняшнюю возможность передать приветы. И главное, ну, заявить о себе как об истинном угадайце-меломане. Готовы? Тогда слушаем фрагмент и тут же звоним к нам по номеру 8-771-202-1006. Поехали.

0: А вы знаете, в обратную сторону эта композиция звучит гораздо интереснее. Так, и у меня есть телефонный звонок. Алло.
1: Алло.
0: Доброе утро. Макса, доброе утро.
1: Доброе утро, Илья. Как ваше дело?
0: Так, у нас все хорошо. Вы как?
1: Пойдет на работе.
0: Все понятно.
1: Пока еще.
0: А когда вы будете отдыхать вообще, Максат? Вообще, я не знаю.
1: Буквально пару дней осталось.
0: Так.
1: Приеду обратно в Ройск.
0: Да вы что? Ой, последние дни, они трудные самые.
1: Да, сложно.
0: Держитесь, мы с вами. Мы поддерживаем вас, прям подрученьки. Так. Ну, смотрите, сейчас вот очередной шанс стать победителем этого дня. Что скажешь? Вот потрясающе прозвучала она в обратную сторону. Честно вам скажу, не знала, кто это исполняет. Пришлось искать.
1: Тоже сложно мне музыку так играть. Я знаю музыку, как она поет. Переворачивал, у меня не получается.
0: А там все просто. Там вот название песни, вот то, что как раз она в припеве там и поет, и повторяет.
1: Да-да.
0: Ну и...
1: Я вот слово «Валера» только узнал, и все.
0: Ох ты ж, блин!
1: И сразу понял. «Валера, Валера».
0: Точно! Вот она. «Валера» — это самая «Валера». То есть это «Валера» он, а это она.
1: Вот кусок не знаю даже.
0: А никто не знает. Вот сегодня и послушаем, наконец-то. Действительно, вы абсолютно правы. Вписываю ваше имя в список победителей. Максат, ну вы молодец. Вот как вы смогли... Ну она обратно... Да. Эта песня под названием «Валера» исполняет ее... Так, Максат исчез, я понимаю. Человек на работе. Но тем не менее, он как-то... Мавр сделал свое дело, может... Или не Мавр. Кто-то там сделал свое дело, может уходить. Все, имя вписала, чтобы не забыть. Песня «Валера». Певица, кто знает? Вот кто знает, как зовут певицу? Ну, кто первый пришлет сообщение? Сейчас, подождите, я посмотрю, кто-то прислал сообщение. Сейчас посмотрю, что там было. Сейчас. А, тут заявка от Дмитрия. Я постараюсь, Дмитрий, выполнить вашу музыкальную заявку. Исполняет эту песню певица. Прямо вот так написано. Певица афро... Так, секунду. Да, вот. Это кто прислал? А, это Дмитрий прислал. Дмитрий, поздравляю вас. Это действительно Афродита. Если вам не сложно, Дмитрий, если хотите, приезжайте, мы вам подарим кружку. Подарим кружку за то, что вы назвали ее имя, потому что я уверена, мало кто это знает. Да что ж такое-то? Афродита, она себя позиционирует и как модель, и как танцор, и педагог по вокалу. Родилась она в 89-м году, с детства мечтала быть певицей. Но вам честно скажу, я даже не стала больше изучать ничего про нее, то есть где там, что она еще спела. Вот выстрелил этот Валера. И молодец. И давайте вот так и запомним. Афродита — это Валера. Валера — это Афродита. Это песня, которая была сегодня загадана в нашей игре. Она разгадана Максатом. Его имя в очередной раз в списке наших победителей. А значит, можем слушать теперь оригинал. Ну, давайте все вместе.

случае сообщу, что это Бурито и Устинова с таким кавером на песню «Разведи огонь». Простите меня, Холмс, вы человек острого ума, но сразу видно. Вы прекрасно знаете химию. Как же вы не знаете вещей, которые известны каждому школьнику? Ну, когда я был школьником, я это знал, а потом основательно забыл. Вы что, хвастаетесь своим невежеством? А вы, Ватсон, можете отличить грязь на Риджер-стрит от грязи на Пикадилли? Или пепел гаванской сигары от пепла манильской? Или можете мне сказать, что написано в третьем параграфе уложения о наказаниях Британской империи? Можете? Но ведь я говорю об элементарных вещах, которые знает каждый. Но я-то не каждый. Это, конечно же, Ватсон. Диалог Ватсона и Холмса потрясающе. Мне кажется, можно цитировать практически все, что они говорили, потому что наполнено и юмором, и чем-то и таким джентльменско приятным на слух. Друзья, напомню, что сегодня 22 мая во всем мире отмечают день Шерлока Холмса. Так, у меня под финал этого музыкального часа, под такую зловещую музыку, которая, конечно же, ассоциируется с Мориарти, есть две музыкальные заявки, которые я должна выполнить, и приступаю к выполнению этих музыкальных заявок. Одна из них от Дмитрия. Он попросил, возжелал услышать Animal Jazz композиции «Этажи». Пожалуйста, Дмитрий, получайте.

Кода в конце. 8.56 в стране. Вот тут мы переписываемся с Михаилом Великим. Он напомнил о том, что еще и существует очень много, конечно же, мемов, анекдотов и про доктора Ватсона, и про Холмса, и даже про овсянку. Михаил напомнил, значит, анекдот, как... сейчас вот коротенько, я не умею рассказывать анекдоты. Берримор, что у вас постоянно хлюпает в ботинке? Овсянка, сэр. Берримор, а что овсянка делает у вас в ботинке? Хлюпает, сэр. Английский юмор. Спасибо, Михаил. А я нашла другую. Что у вас на завтрак, Берримор? Овсянка, сэр. А на обед? Овсянка, сэр. А на ужин? Котлеты, сэр. Ура! Из овсянки, сэр. Ну, да, над этим пристрастием... Конечно, можно же и посмеяться. Вспомните, мне кажется, даже такое упоминание овсянки не столь любимой, но полезной. Сейчас у кого-то проявит желание чем-нибудь перекусить. И правильно сделаете. Мы же тем временем для Михаила ставим в финале этого часа песню Марии Крамбрери. «Давай не ждать». Действительно, хочется перекусить. Не надо ждать.

0: Оралда сағат 9.
1: В Уральске 9 часов.

кто-то планирует сиять и, конечно же, стремится ввысь. Мы сегодня вспоминаем о персонаже литературном, который, ну, в общем-то, всех вершин своих достиг. Лучший из лучших – Шерлок Холмс и его помощник доктор Ватсон. Одна из фраз «Я никогда не гадаю» – очень дурная привычка, действует губительно на способность логически мыслить. Поэтому я гадать, пожалуй, не стану, а точно вам сообщаю, что за окном плюс 18, днем воздух прогреется до плюс 25. Так сообщает нам гидромедцентр. Сегодня такая погода нас ждет безоблачная 22 мая 2026 года в пятницу. И это должно, конечно же, всех радовать, где бы вы ни находились и чем бы вы сейчас не занимались. И еще один час моего дежурства. Расправляю руки для того, чтобы охватить все, что у меня тут готово. Друзья, принимаю, продолжаю принимать ваши сообщения на программу «Кто сегодня молодец», которая выйдет в 9:30 в этом часе. Да, параллельно отвечаю на все сообщения, которые приходят мне на все телефонные аппараты, агрегаты. Общаюсь с кем могу. Ну, конечно, это сложно для моего ума. Я не Шерлок Холмс. Кстати, он тоже не распылялся, если вы помните, да? Что он там сказал про... про мозг человеческий, что это чердак, да. Огромный чердак, в который можно запихать все, что угодно. Ну и вот, в общем-то, неумный человек так и делает. А он оставляет только то, что ему пригодится. Поэтому, собственно говоря, и Коперника он не особо знал. Так, что еще хотелось бы сказать? А, вот что. У нас сейчас с вами... хотел сказать о наболевшем. Нет, есть какой-то проект или группа. Я не знаю, кто это такие. Может быть, это тоже что-то искусственное отчасти. Хотя нет, там вроде какие-то люди бегали. Хотя это тоже уже может быть неправдой. В общем, нашла песню под названием «Новая жизнь». Полную версию этой песни в исполнении «Наболела». Ну, конечно, название еще то, да? Как корабль назовешь. Но, видимо, только о наболевшем. Давайте послушаем продолжение этого музыкального часа. Помимо этого, «Фактор 2», «Амре», «Дискотека авария», «Холли Флейм» и «Моджо». О, «Моджо», ну это я еще что-то помню. Прямо это в первой половине часа. И в это же время буду сортировать, собирать, подбирать ваши сообщения на программу «Кто сегодня молодец?». Успевайте, пишите, поздравляйте, желайте близким всего родного, близкого, хорошего, теплого, общего человеческого. Я думаю, от этого им будет хорошо, а вам еще лучше.

Да ну, как же так можно переставлять-то слова и ударения? Ну, а в принципе, мелодия достаточно такая заходящая. Это были Holy Flame в нашей музыкальной программе. 9.19 в стране. Друзья, а кто смотрел современный сериал с Бенедиктом Камбербэтчем про Шерлока Холмса? Ну, конечно, нет, мы не будем говорить, понравилось, не понравилось. Тут, конечно же, мнения у всех свои. Я не про то. Я про то, что, ну, скажем, этот фильм тоже оставил, скажем, и впечатление у своих зрителей, у читателей. Вот. И интерпретация, конечно, такая достаточно своеобразная. Но суть не в этом. Дело в том, что вот Шерлок Холмс в исполнении как раз вот Камбербэтча, он носил роскошное серое пальто. Ну, нельзя было не обратить на это внимание. Пилотный выпуск так долго утверждали, что это пальто уже сняли с производства, понимаете? И вот когда стилистам, вот команде стилистов пришлось выкупать его у дизайнера за огромные деньги, ну потому что, ну как, они же вот, надо же использовать. И после выхода первой серии этот бренд экстренно вернул модель в продажу, ее раскупили за считанные часы. Вот, понимаете, влияние, да, кино и, так скажем, образа актеров, все это, конечно, всегда работает. Но это к чему? К тому, что да, да, и в прошлом, и в настоящем образ, каким бы его ни создавали, ну, конечно, все стараются сделать его просто выдающимся, отдавая дань уважения самому автору, который создал просто вот такую личность невероятную. Это все о чем, если вдруг кто только что подключился к нашей радиоволне? Дело в том, что 22 мая – это день Шерлока Холмса. Мы сегодня вспоминаем этого персонажа, фразы из фильмов, истории, связанные с этой личностью, пусть выдуманной отчасти. И продолжаем нашу музыкальную часть программы. А я начинаю компоновать ваши приветы, которые пришли к нам на WhatsApp, на программу «Кто сегодня молодец?». Можно еще успеть прислать их прямо на 8 771 202 10 06.

так вот закопалась сегодня в своих делах и пропустила момент. 9:32 в стране. Программа «Кто сегодня молодец?» на 2 минуты позже вышла. Все. Можно поставить крест на моей точности со временем. Ну, ничего, лучше позже, чем никогда, правда же? Тем более, что есть приветы, есть поздравления, и главное, что они прозвучат в эфире. Начну с поздравления в адрес сотрудницы медицинского центра «Отолаб» Нурусланова Макпал. Это наша санитарка, которую, конечно же, мы искренне поздравляем все с днем рождения. Уверена, что, конечно же, ваш коллектив, те, кто непосредственно работают с вами бок о бок, рука об руку, с самого раннего утра создают вам праздничное настроение. Ну, а мы, в свою очередь, хотим сказать вам спасибо большое за ваш труд, за то, что вы с нами, за то, что в нашей команде, за то, что, конечно же, вы стараетесь, чтобы все было хорошо. Поэтому мы хотим, чтобы и у вас было хорошо. Легко на сердце, тепло на душе, чтобы в семье было все благополучно, чтобы ничто не мешало, не отвлекало, ничто не заставляло грустить, разочаровываться, чтобы, конечно же, были мечты, были планы и возможности их осуществления. Праздничного вам дня, настроения, вы этого заслуживаете. Сегодня чудесная погода. Вот пусть так же все безоблачно, ярко, тепло будет в вашей жизни. С днем рождения! Ну, а теперь давайте посмотрим, что нам накапало на наш планшетец. Так. Привет. Хочу от всей души поздравить с днем рождения своего родного брата Медета. Брат, пусть в твоей жизни все складывается хорошо. Удача всегда идет рука об руку, а в доме царят уют и достаток. Будь счастлив. Подпись Нурлан. Присоединяемся к этому поздравлению. Уважаемый Медет, с днем рождения. Здравствуйте, хочу передать привет своей сестренке Динаре. Роднулечка, отличной тебе пятницы и крутого настроения. Это сообщение прислала Зарина. Передаю огромный привет своей любимой подруге Мадине. Так, улыбнись, сегодня уже пятница. Хорошая мотивация. Желаю тебе самого приятного дня, ярких эмоций и побольше поводов для смеха. До вечера, между прочим, до вечера. Сообщение от боты. Так, у девчонок есть планы, значит, жизнь продолжается. Весна идет, весне дорогу. Здравствуйте, хочу поздравить с днем рождения свою любимую племянницу Алину. Расти на радость родителям. Пусть твоя жизнь будет сладкой, яркой, полной удивительных открытий. Оставайся такой же умницей и красавицей. Твой дядя Сережа. Мой привет подруге Светлане, возвращение которой я очень жду. Не задерживайся, у нас большие планы на это лето. Обнимаю. Подписи нет, телефон заканчивается на 278. Ну что ж, это здорово, когда есть планы на все лето, на это лето. Они должны быть, как без плана-то, друзья мои, без плана нельзя. Это точно. Это я к тому, что это все сообщения на сегодня. Откладываю планшет в сторону. А, нет, подождите. Да, секунду. Ну, вот у меня так всегда. Сейчас, секунду. Есть еще сообщение от Михаила. Поздравляю всех Николаев нашего города с православным праздником Николая Чудотворца и нашего гутоперчивого Коленьку в частности. Присоединяюсь к этому поздравлению. Ну, вот стоило убрать, как тут же пошли сообщения. Так. Максат что-то нам печатает. Так, сейчас, секунду. Я же говорю, он мне не слушается никак. Привет всему Уральску, всем, кто меня знает очно и заочно. Это сообщение от Максата. Ну, а вы уже слышали, да? Он скоро возвращается, так что готовьтесь к встрече. Я думаю, что скучно никому не будет. Максат, и вам огромное спасибо, что вы с нами. Так, ну что, еще что-нибудь тренькнет, пока я вот держу его еще в руках? Неудобно мне его держать, честное слово. Он весь в проводах, тут весь опутанный, окутанный. Так,
Присылайте свои сообщения, друзья мои, не стесняйтесь, заказывайте песни, не переживайте, мы все исполняем. Я сейчас как прямо, это заговорщица какая-то. Да, еще раз хочу напомнить, что у нас сегодня днем состоится эфир проекта «Знай наших», поэтому, конечно же, слушайте нас, интересные люди живут рядом с нами, мы их знакомим с вами. Вот такой замечательный проект с магазином «Хэнди», который всегда, конечно, самый лучший помощник, по-моему, для того, чтобы сделать, найти неподражаемый подарок, который будет только у тех родных, кому вы их приобретете. Так, друзья, про что было сказано? Про планы на лето. Вот эту мысль я держала в голове, потому что, знаете что? Как это не грустно звучит, и лето тоже кончится. Поэтому нечего раскачиваться, поздно уже. Вот надо уже прям вот конкретно по пунктикам все себе выписать и ставить галочки. Это сделали, это и сделали, а это не сделали. Так, вот опять тринкает, так. А, заявка на песню. Ну, хорошо, постараюсь найти, Максат, и выполнить вашу музыкальную заявку. А прямо сейчас напоминание о том, что кончится лето, от Виктора Цоя. И мои приветы всем, кто не получил персонального. Всем привет от радиостанции ОК, от меня лично.

сағатты бүгіннен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Заявка от нашего радиослушателя Максата, я ее выполнила, и да, могу теперь с чувством исполненного долга покидать эту студию. 9.50 в стране, друзья, ну, еще раз, наверное, напомню, что темой сегодня такой красной линии всего эфира был день Шерлока Холмса, который отмечается сегодня где-то, понятно, что не у нас, но у нас, в частности, вот посредством нашей радиостанции вы теперь об этом знаете. Ну, а подводя итог всему, скажем, сказанному, что ли, хочется сделать такой небольшой вывод, что вот я, например, вот так вот подумала, да, все хорошо, да, удивительный персонаж, удивительный автор, удивительное произведение, литературное, пожалуйста, Максат, всегда пожалуйста, вот видите, отвечаю еще параллельно на сообщение, значит, все прекрасно, но мне кажется, что Шерлок Холмс, как Шерлок Холмс, не состоялся бы без своего верного Санчо Панса Ватсона. Ну, согласитесь, именно в дуэте, вот когда верный друг рядом, вот только тогда самый гениальный человек, наверное, не загнется от скуки и проявит себя в большей степени. Поэтому, друзья мои, цените своих докторов Ватсона, своих друзей, коллег, близких, которые всегда готовы поддержать вас в любую, вот вас в любой момент, вашу безумную идею. Впереди выходные. Вот чем не повод провести его, эти выходные, как раз с теми, кто вам дорог, кто вас поддерживает, кто рядом с вами. Ну, а и не забывайте, что мы тоже рядом. Мы тоже всегда готовы поддержать. Мы здесь для этого. Друзья, не прощаюсь, потому что наша героиня проекта «Знай наших» Лариса подтвердила, что свое присутствие сегодня в эфире, она будет с дочкой, и придет, она будет рассказывать о том, как появилось это хобби, украшение из кожи, что это, насколько сложно, интересно, может быть, что-то увидим. Ну, а уверена, поскольку она связана с магазином «Хэнди», ее работы там ярко и широко представлены. Так что встречаемся и услышимся в 13:00. Увидимся на странице Instagram Радио ОКЕЙ в то же время. Удачного продолжения дня. Берегите себя и до встречи. А вот Михаилу огромное спасибо, великому Михаилу, за то, что напомнил о композиции, которая, ой, как ей много лет, даже не помню, но вот во времена кислотной музыки она появилась от группы Триплекс. Кстати, надо будет как-нибудь ее загадать в Кирмере, кто вспомнит. Композиция, которая называется «Собака Баскервилей», где тоже звучит тема из кинофильма «Всем известного про Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Берегите себя. До встречи в эфире в 13:00.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
4: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
3: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
4: Телефон для заключения договоров – плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб». Все для вашего здоровья.
5: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «Талаб». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «Талаб» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
7: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Записаться к врачам акционерного общества ТАЛАП стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении ТАЛАП, где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества ТАЛАП. В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 номеріне қоңырау шал.
5: Окей, радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио окей, на чистоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
4: Біз талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісім шартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
3: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісім шарт жасау үшін байланыс телефондары 8-705-621-6092 және 50-65-93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
5: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: радио. Окей.
1: Уралда сағат 11.
2: В Уральске 11 часов.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Радио ОК на

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Ну что, все на месте?
5: Да, шеф!
4: Может быть, есть кто на больничном?
5: Нет, шеф!
4: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
5: Здоровый коллектив – лучший результат!
4: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
6: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
7: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: паузу. Радио Окей.
1: Окей.

Разлита сон, приснится вновь, украду твое сердце, улечу я вдаль. Взгляд твой бокал в руках оставляет лишь память, загрязняя мой сад. Вечер меня манит, твой запах так дурманит, зашел далеко и забыл про...

0: Учим казахский язык легко.
1: Ижимусы – домашнее задание. Мен ижимусын орындап отырмын. Я выполняю домашнее задание. Мен – я. Ижимусы – домашнее задание. Орындап отырмын. Выполняю. Мен ижимусын орындап отырмын. Мен, я, ижимусы, домашнее задание. Орындап отырмын. Выполняю. Мен ижимусын орындап отырмын.
0: Учим казахский язык

0: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
1: Окей радиосы, сенім жүрегінің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Знай наших.
1: Ну вот так, немного с опозданием. 13 часов и 20 минут в стране. Мы начинаем проект «Знай наших». Пятница. Добрались таки, знаете ли, потому что пароходами, самолетами, потом на велосипедах, потом на самокатах, потом на собаках-гончих, не знаю, как точно называется, девчонки, добрались к нам в студию. И для тех, кто нас слушает на 106 FM, сообщаю, у нас сегодня в гостях мастерицы Наталья и Лариса. Лариса и Наталья – это мама и дочь. Сейчас, секундочку, я, подождите, выведу микрофон, а то я про них забыла. Мама и дочь.
2: Именно да? Так.
1: Дочь и мама. Услышали себя? Так, Лариса, пробуем говорить в микрофон.
3: Отомрите.
1: Отомрите, Лариса, все хорошо. Говорите.
3: Слышу.
1: Вас хорошо. Мы как будто в космосе.
3: Да.
1: У нас МКС. Мы сегодня втроем на пилотируемом... как это называется? Пилотируемый что? Корабль, да? Пилотируемый корабль. Девчонки, ну, спасибо большое, что пришли. Это не потому, что вы уже уходите, а давайте знакомиться. Проект «Знай наших» — это проект о людях, которые что-то делают своими руками. И кто-то сейчас нас смотрит в Инстаграм, а кто-то нас слушает на радио. Будучи в машине, в автобусе, в магазинах, расскажите, вот буквально вам даю 10 минут на то, чтобы вы рассказали о себе все, что хотите. Рекламируйте себя как можете.
3: Ну, во-первых, здравствуйте все.
1: Да.
3: Мы в Уральске живем уже больше 30 лет.
1: Так.
3: Приехали мы с России, с Урала, со Свердловской области. То есть Наталья родилась уже здесь.
1: Так.
3: А мы раньше жили в Свердловской области. Всю жизнь с рождения рисовала. Всю жизнь я с рождения что-то... пыталась руками делать. Uh-huh. И это потихонечку росло вместе со мной. И вот доросло сейчас. Я занимаюсь в основном кожей. То есть любые старые куртки, любые плащи, любые сумки, любые сапоги. Все идет у меня в переработку. Все это идет на украшения. Я занимаюсь природными материалами, учитывая, что старшая дочь живет в Сочи,
1: так,
3: на море. Я туда езжу регулярно. Uh-huh. Я везу всякие поделочные материалы. Палочки какие-то из моря выловила, камушки, ракушки, все, что можно. Шишки кипарисовые, какие-то веточки. Все у меня идет в дело.
1: Понятно.
3: Вот, на очереди очередная поездка в августе. Опять поеду, опять что-нибудь привезу.
1: На сбор материалов, да, натурально?
3: Опять что-нибудь привезу обязательно.
1: Ну вот нравилось что-то создавать с детства.
3: Да, вот я училась на художника-оформителя там в Свердловской области.
1: Так.
3: Я поступала, я шла к этому. Вообще мечта была именно на дизайнера одежды. Тогда не было дизайнера одежды,
1: да.
3: Были художники-модельеры.
1: Да.
3: Вот у меня была мечта. Ну, что-то не срослось, не получилось. Угу. Но я никогда не думала, что я буду работать поваром. Лихие 90-е заставили.
1: Ой, лихие-то они вот. Всех переформатировали.
3: Но вот это вот в душе никуда не ушло. Ну, то есть я пыталась и торты делала на заказ. Всякие красивые, свадебные, все... Чем только не занималась. Ну, вот это вот мне зашло больше всего. Вот кожа именно.
1: А как вы поняли, что именно вот именно кожа ваш материал?
3: А вот не знаю, как-то вот оно как...
1: А вот не знаю.
3: Осенило.
2: Это опытным путем, скорее, я думаю.
3: Да, наверное.
2: Потому что было очень много всяких лоскуточков, кусочков, что только не лежало дома. Запасы материалов для творчества были всегда, так как это... Ну, школьники мы были.
1: Ну да.
2: Чем мы только не были.
1: Да и мы вообще поколение, которое всегда все оставляет.
2: Каждую тряпочку, каждый болтик. Да. Мало ли пригодится.
1: Да.
2: Ну, и в итоге просто, ну, ленточка нужна. Ну, вот на кожаные шнурки есть. Ага. Пригодилась. И в дело пустилась, и понеслась. Все старые куртки по всем знакомым, по всем соседям.
1: На ленты порезали.
2: Ну, где на ленты, где на другие.
3: Всех подружек раздела.
1: Ничего себе.
3: У нее подружки, у кого какие шкурки там, какие кожаные эти штучки. Все несут мне.
2: Все бусинки, все вообще вот.
3: Кто что может.
2: Ну да. Ладно, подружки-бусинки. Так и товарищ недавно рог лосиный притащил и положил постереть кухни.
1: Ну его... А его же можно напилить, а там такие распилы красивые. А а у вас все есть станки, вот это все...
3: Это все у нее.
1: Ага.
2: Мама творческая составляющая, я технарь.
1: Понятно.
3: То есть вот вы... инженерная мысль вся у нее.
1: А откуда инженерная мысль? Учеба, что, техника?
2: Нет, вообще никаких. Само по себе.
1: Само по себе. Вы все самоучки?
2: Да. В этом плане, да. Ну, максимум, ладно, я 2 недели походила на курсы сварщиков просто для того, чтобы корочку забрать 4-й разряд.
1: Ничего себе, корочка 4-го разряда, значит, вы умеете вот это вот тут?
2: Конечно.
1: А сразу, конечно. То есть такие самоучки, конечно.
3: Ну вот, день рождения у нее 9 мая. Так. Что у нее за подарки? Это вот такой вот чемодан инструментов. Всякие там...
2: Болгарка, циркулярка, перфоратор, пила лучковая, ну, сабельная, пила цепная, именно аккумуляторный инструмент. Ну, надоело с проводами таскаться.
1: Ну да, таскаться с
3: проводами. Вот у нее лучший подарок. Девочки, браслетики, бусинки, украшения, а у нее вот такое.
1: То есть вот эту красоту вы для кого-то делаете, не для себя? Хотя я вижу красивые браслеты.
2: Нет, свое носим. Ну, я одно время поучилась у ювелира, за это время сделала себе несколько изделий.
1: Так.
2: С ювелирным делом вполне знакома. То есть вот бусины отливались и обрабатывались самостоятельно.
1: Ага, все понятно.
2: То есть обработка металла тоже имеется. Одно время даже думала себе сделать мастерскую, но очень дорогой инструмент.
1: Да.
2: Все-таки вот эти литьевые именно все...
1: Ну да.
2: Приблуды, скажем так, назовем, вот эти все приспособления, это очень дорогое. Это действительно собирать ювелирный цех, это собирать ювелирный цех. Это надо вложиться очень сильно.
1: Так.
2: А у нас же на коленке буквально.
1: Угу, девчонки, я поняла, хорошо. Это вот как бы вы вдвоем составляющие. Кто еще вас поддерживает, кто вот семья, то есть еще какая-то есть поддержка, помощь?
2: Мужики дома сидят.
1: Мужики дома сидят.
3: Нет.
2: Ну, братишка в силу здоровья ничем поддержать не может.
1: Ну, одобряет.
2: Скажем так, им ровно.
1: Хорошо.
3: Куда они денутся? Вот,
1: понятно вам? Понятно? У нас матриархат сегодня здесь. Дима, мы тебя любим. Держи провода. У нас сегодня серьезный женский разговор такой вот, серьезный. Так, хорошо. Получается, вот если в целом взять, сколько лет уже вы занимаетесь вот этим, ну, скажем, профессионально?
3: Ой, я как на пенсию вышла, так и понеслась.
1: Вот и считай, вот такой рубец, я ж помню, конечно.
3: Вот и понеслась.
1: Получается, давайте теперь перечислим, что вы делаете, что вы изготавливаете. Из кожи, из чего-то еще же, вот я уже вижу, что-то еще же.
2: Ну, это свое, это то, что было сделано давно и носится.
1: Ага, огласите весь список, пожалуйста. Вот, что мы делаем?
3: Кожаные браслеты, кожаные чокеры, то есть...
1: Это на что? Это на куда?
3: Это на шею.
1: Ох ты ж, так.
3: Потом у нас идут природные материалы, как я говорила.
1: Так, тоже там давайте есть, я посмотрю.
3: Там есть ракушки, там есть всякие вот палочки, там Дима есть шишки, там есть, ну, все что угодно.
1: Это уже в дополнение, то есть к коже идет, да? То есть, да?
3: Да, оно может быть вместе с кожей, скомпоновано. Оно может быть отдельно. Потом есть полимерный материал. Такой материал, который не все знают.
1: Да, не все?
3: Нет, там особенный. Там своя хитрость.
1: Ну, короче, про хитрости не говорите. Но
3: некоторые знают,
1: но вы тоже, то есть, какие-то элементы создаете из этого, правильно?
3: Это,
1: да?
3: То есть полностью бусы могут быть.
1: Да.

0: столько всего.
1: Вот там очень много.
2: Эполеты, украшения для волос, то есть это резинки с косами, как с дредами, и резиночки, ободочки, заколки именно на длинные
0: волосы.
2: А вот
0: талисманчики, какие-нибудь амулеты вот эти вот.
2: Обвесы на сумочки, брелочки, они же, то есть тоже есть.
1: Есть, они просто какие-то бусины, есть вот на булавках. Сейчас очень модно делают
0: подвесы.
1: Есть такие подвесы, которые с рунами, что-то означающее. Там подписано.
0: Со смыслом.
1: Со смыслом. То есть, ну...
0: Обереги, да?
1: Обереги, не обереги, вот, но, знаете, в общем, чего только нет.
0: Я поняла. Да. Знаете, в чем дело? Вот сейчас радиослушателям нашим и зрителям, кстати, хочу тоже сказать. Который раз я убеждаюсь, когда людям, которые что-то делают своими руками, говоришь... Ну, расскажите о себе вот что-нибудь. Они, ой, так всего много, так всего. И вот что из этого получается. То есть, я не знаю, вы учитесь работать, я не знаю, какими-то агрегатами, разными средствами. Но рассказать о себе, ну, что мы расскажем? Ну, да, много, ну, делаем. Ну, там сидим на коленке у себя вот так. А так все скромно. Я вот рисовала в детстве там. А что-то вот... А вы бы зашли в магазин Хэнди и посмотрели, что это? И как это? То есть, когда ты смотришь на вот это все, хитросплетение, как это возникает в голове? Как это приходит в голову? Что вот сейчас надо вот эту бусину, сверх на нее вот это налепить, а к этому вот это привязать, а это чтобы висело, а это чтобы было... Как это?
2: Это насмотренность. Это насмотренность.
0: Вот слово такое хорошее, насмотренность.
2: На то, что есть такие изделия, а потом уже... Видишь картинку и думаешь, а как это сделано, по какой технологии это туда к этому вот прикреплено, оплетено, засунуто, приклеено или еще как-то, в общем, скомпоновано вместе. Начинаешь доходить, изобретаешь новые технологии сам по себе свои.
0: Понятно вам, они еще и технологии свои изобретают. Ничего не могу с этим поделать. Девчонки, мы прерываемся для наших радиослушателей. Если есть вопросы, если вам что-то интересно, спрашивайте, пишите нам на WhatsApp, пишите в прямой эфир в Instagram. У нас буквально минутка рекламы, после чего мы продолжим.
3: Радиорубка.
4: Экологиялық таз ауданда көркем шаған өзені жағасында орналасқан ауданы 300 шаршы метрлік бірегей үй сатылады. Үйдің өзен жағасына жеке шығатын жолы бар. Бұл табиғатқа тікелей қол жетімді. Қала орталығына дейін не бары 5 минуттық жол. Аумағы күзетпен қорғалған, 2 автокөлікке арналған гараж және демалуға арналған кең террасы қарастырылған. Мұнда сіз тыныштықты, таза ауаны және жайлы өмір сүру мен демалуға қажетті барлық қолайлы жағдайларды табасыз. Хабарласыңыз 837-176-41-06.
5: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50-07-95.
3: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: если персонажи песни «Мото» потеряли себя, то гости нашей сегодняшней программы нашли себя, причем давно, и это, конечно же, поражает. Не ради денег, ради вот этого творения. Вот как такое в наше время? Это какой-то нонсенс. Я думаю, сейчас многие себе крутят у виска, понимаешь, ну как так можно? Сейчас все пытаются продать, всех, вся, все, все. А они нет, а они делают это ради красоты, ради творчества, ради того, чтобы это было. Мы продолжаем наш проект.
1: Знай наших.
0: У нас в гостях Лариса и Наталья. Это мастера, вот как называется ваша отрасль ремесленничества?
2: Ой.
0: Ой, ой называется.
3: Как он может? Ну, handmade, крафтовые украшения.
0: Все, крафтовые украшения. Так, потому что вот буквально неделю назад у нас была гончарная мастерская. Крафтовые украшения. И следующая часть нашего общения, она как раз вот... я задала вопрос, пока мы были в Инстаграм, сейчас радиослушатели подключаем. Что представляет рабочий стол мастериц?
3: Ну, у меня просто две комнаты. В одной стоит две швейных машинки, там гладилка, там...
2: Холодильник.
3: Ткани, там...
0: А холодильник зачем?
2: Он просто там живет.
0: Он просто там стоит.
3: Чтобы далеко не бегать.
0: Да.
3: То есть там всякие ткани, там всякие все ниточки, иголочки.
0: Ага.
3: Там это. В другой комнате у меня, типа, ну, мое спальное место, так сказать. И не отходя от кассы, я могу тут же, вот мне что-то пришло в голову, я встала, села, у меня тут же стол, у меня тут же кожа, у меня тут же все. Вот, то есть...
0: То это... есть все в шаговой доступности.
3: Да.
0: То есть вот так.
3: Пока я не забыла, я
0: так,
3: вскочила, пошла что-то
0: тут сразу. Поела, тут подтянула кожу, здесь, значит, сюда положила, здесь посмотрела. Хорошо, поняла.
3: Это все очень прям... Скомпоновано, компактно, да, под каждым, в каждом углу какие-то ящики, какие-то коробочки у меня, все сложено, все...
2: Шкафчики, полочки.
3: Шкафчики, все, каждая коробочка подписана, где что лежит, чтоб я долго не думала, ага, мне надо это, хопа, достала, взяла.
0: Все. Как в аптеке?
3: Да.
0: Вот видите, как в аптеке.
3: Да.
0: Наталья, у вас... Или вы тем же
4: полочкой? А я живу в сарае, потому что из комнаты она меня выселила. Ну, на самом деле, это флигель, это помещение с кондиционером, отоплением, телевизором и всеми делами. Но это отдельное из дома, то есть инструмент мой живет в другом месте.
0: Ну, потому что там покрупнее масштабы.
4: Конечно.
0: Тоже подписаны?
4: Да.
0: На полочках?
4: Да.
0: Класс.
4: На полочках в больших контейнерах сложен электроинструмент проводной, беспроводной. И тут вот чемодан с проводами, тут чемодан с сантехникой.
3: Там баночка с шурупами, там баночка с саморезами.
4: Да. Дюбеля живут отдельно, сверла отдельно, все подписано. Ну, не подписано, но, по крайней мере, я знаю, где что искать.
0: Ну, по виду можете угадать, да?
3: Нет, у меня все по полочкам. Учитывая, что я делаю, я...
0: Да,
3: люблю, чтобы у меня все было разложено. Вот где я взяла, чтобы туда и положили. Не дай бог, кто там что-то...
0: У меня какие-то неправильные в семье девы. Мало того, что они не знают, где они берут, потом они сами это теряют, и потом уже никто этого не находит.
3: Я очень в этом деле щепетильна. Я люблю, чтобы все по местам.
0: Девчонки, сколько уходит на создание? Я понимаю, наверное, разные какие-то. Но вот самое, скажем, быстрое изготовление и самая продолжительная работа какие-то у вас были?
3: У меня все быстро.
4: Самое быстрое — это пока засохнет клей.
3: У меня все быстро. Я не люблю долго возиться. Если я что-то больше суток ковыряюсь, то я это потом убираю в дальний угол.
0: И
3: у меня будет долго лежать.
0: То есть не больше суток, скажем,
3: да,
0: это край.
3: Да.
0: Если больше суток, то, значит, не срослось. Иди полежи на полочку.
3: Нет, единственное, если что-то там должно вот высохнуть, допустим. Тот же гипс какой-то, что-то я залила, какой-то там кабошончик, какие-то бусины гипсовые.
0: Какие слова, боже
3: вот
0: мой.
3: Оно пока не высохнет.
0: А можно мне перечислить все материалы, с которыми вы работаете? Вот давайте, мне прямо интересно. Давайте.
3: Так.
0: Сыпьте, вот прям сыпьте сейчас.
3: Ну,
0: вот
3: кожа это основное.
0: Основное, так.
3: Гипс.
0: Так.
3: Эпоксидка.
0: Так.
3: Полимерка.
0: Так.
4: Пластилин.
0: Так.
3: Пластилин этот... Такой.
4: Плейдо детский.
3: Этот вот, который засыхает.
0: Так.
4: Что у нас там? Ну, мы будем перечислять, рассказывать, что это делалось из туалетной бумаги и клея ПВХ.
0: Конечно. Туалетная бумага, клей ПВХ. Что вы там с Сочи везете?
2: Ну, это природные материалы.
0: Природные материалы. Палочки, шишечки, ракушечки.
2: Ракушки, палки, шишки. Что у нас еще в дело шло? Вплоть до усов кошачьих. Учитывая, что дома их 11.
3: Шерсть кошачья.
2: Шерсть кошачья.
0: О, это любая, это составляющая любого, мне кажется, хендмейда.
2: Нет, там прямо именно бусины из кошачьей шерсти. Котики щедро поделились.
0: Я сейчас ослышалась по поводу 11.
2: Это осталось 11, было 26. Пристраиваю, лечу, подбираю, стерилизую и в добрый путь. Кого не отдали, те живут дома. Сейчас надо жить, и кот-дед больше 10 лет. Гоша, не помню, откуда взялся.
0: Дед его так зовут?
2: Да.
0: У меня тоже кот-дед. У меня тоже есть кот.
3: Не, он причем породистый какой-то.
0: Так и у меня породистый.
2: Британский.
0: Серенький.
3: То выкинул, не знаю, почему.
0: Не про того кота говори.
2: Беззубое создание.
0: Не, у меня пока еще с зубами, но с заплешинами говнюк.
2: Нормально.
0: Так, вот оно что. Значит, вот у вас еще помощники какие. У вас такая кототерапия.
2: Да. Ну, это...
3: У нас без котов никак, жизни нет.
0: Да. Без кота жизни та, да.
3: Жизни нет без котов. Это как объединяющая составляющая. Да. У нас вся семья, вот прям это, если бы котов не было, наверное, и слов друг другу иной раз не сказали, поговорить не о чем.
0: Вот, а у меня матушка так всегда говорит, не было бы котов, я бы давно уже, говорит, от вас ушла, от всех, и может быть, и на этом же свете.
2: Ну нет, но есть у нас один террорист, который не очень-таки любит это дело, но все-таки лотки меняет, котов в ветеринарку носит. За кормом ходит.
0: А это всегда такое?
2: Ну, подросток, 18 лет.
0: Все правильно. Да. Я так и думала. Я только хотела сказать, ну, наверное, до 23. Хотя и после 23 то же самое. Так, девчонки, а вот теперь скажите, хорошо, вот сейчас мы для прекрасной половины нашего человечества. Есть какие-то инструкции по тому, как носить ваши изделия? Потому что вот на самом деле там столько всего вот этих вот тоненьких, маленьких. Вот как-то нужно к ним вот кто-то, вот, допустим...
3: Ну да, кожа есть кожа. Так. Вы знаете, что за кожей надо ухаживать.
0: Вот.
3: Нежелательно мочить.
0: Так.
3: А так, ну, в принципе, ничего сложного.
0: На солнце там.
3: Сильно дергать. Ну, нет, на солнце.
0: Не растягивать,
3: да? Да. Сильно не тянуть.
0: А так вы рассчитываете на то, что, вот, ну, например, ну, если как что-то такое более грандиозное. А, кстати, вот по весу есть какое-то самое большое у вас изделие и маленькое?
3: Ну, наверное.
2: Но там... есть тяжелые бусы, которые как раз такие вот гипсовые бусины. Вот такие, они потяжелее.
3: Они как камень прям, они такие.
0: Тяжелые, основательные.
2: Ну, а легкая...
3: А есть вообще вот они прям граммы какие-то там.
2: Невесомые.
3: 10-15 грамм.
0: Удивительный подход к творчеству.
3: Полимерка там вот эта. Есть натуральных камней, я говорю, они действительно тяжелые. Есть именно...
0: И я так понимаю, что под заказ вы не работаете?
3: Нет. Я пробовала, я пыталась, но нет.
0: Не получается. А я думала, сейчас, а если спросят, там, да, допустим, отделать какое-нибудь изделие, вот что-нибудь, нет?
3: Нет, нет, не хочу даже.
0: Нет, не хочу.
3: Я хочу для себя то, что мне нравится.
0: Ах, вы эгоистки.
3: Это не...
0: Эгоистки,
3: еще раз повторюсь, я не ради заработка, это именно для души. Мне нравится. Я люблю
0: оно
3: это
0: все с душой, да, это красиво. Это удивительно красиво.
2: В хэнди поставили вторую арку, потому что на одну все не влезло. Все, говорит, не буду ничего делать пока. Угу. Все, надо вот это вот, чтобы немножко разошлось.
0: Да.
2: Все, некуда.
0: Путь разойдется, да.
2: Не прошло и получаса, сидит уже, что-то ковыряет. Уже что-то там вот у нее уже процесс пошел.
3: Руки чешутся, руки чешутся, надо что-нибудь делать.
2: Прихожу с работы в 3 часа ночи, сидит.
0: Ага.
2: Если не сидит, то, ну, я пришла с работы, жизнь в доме начинается.
0: Так.
2: Пока я там ужинаю, разбираю рюкзак, все прочее, ага, проснулась, что-то это, смотришь, села, что-то ковыряет.
0: Все, уже все. Ковыряется.
2: Уже все, да.
0: Уже готовьте третью арку, все, нормально.
3: Потому что, я говорю, пенсия, такое дело, по времени не ограничено. Вставать утром не надо, ложусь, когда хочу.
0: Дети подросли, да.
3: Делаю, что хочу, у меня...
2: И у детей дети подросли.
0: Да,
3: свобода
0: да.
3: полная.
0: Ох, нет, не будем пока мечтать о пенсии. Это, конечно, счастливая пора. У детей каникулы.
3: Да, захотела я, собралась, поехала к старшим в Сочи.
0: Так, так.
3: Захотела я дома пожила. Тут я...
0: Вот кто сейчас нас слушает на радио, заходите в Инстаграм, посмотрите на счастливых людей.
3: Ну,
0: Мы больше вам таких не покажем. Только сегодня, эксклюзив. Так, еще одна минута рекламы, после чего выйдем на нашу финишную прямую, потому что с вами как-то разговор, вот видите, разговариваем, а время пролетает просто, я не знаю, по-сумасшедшему.
1: Жарнама.
5: Реклама.
6: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
7: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
7: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
8: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
6: Мы заключили договор с клиниками «Аоталаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
8: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
6: Телефон для заключения договоров – плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. «Аоталаб» – все для вашего здоровья.
9: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
0: Мы сразу уходим без всякой песни, потому что с этими девчонками не наговоришься. Я так думаю, у меня времени вообще не хватит. Итак, задача была поставлена. Сейчас сначала я вам задаю вопрос, который задала Виктория, основательница гончарной мастерской под названием «Творец». И она решила запустить такой вот челлендж, такой вот через программу. Каждый участник будет задавать вопрос следующему гостю нашего проекта. Ее вопрос заключался в следующем. О чем вы мечтали в детстве и чем вы занимаетесь сейчас? Насколько эти вещи сошлись? Вот о чем мечтали и к чему на самом деле пришли во взрослой жизни? Ларис.
3: У меня практически совпало.
0: Ну вот я пусть, так и думаю, да.
3: Пусть это не... модельер одежды, угу. Но очень
0: из одной области, да.
3: Оно близко к этому, очень близко.
0: Чуть ближе к микрофону, ага.
3: Угу. Совсем близко, прям рядом-рядом.
0: Ну да, рядом-рядом. То есть это творчество своими
3: тоже
0: руками.
3: Самое. Да, я говорю, я маленькая, я все время рисовала вот этих куколок, угу. Бумажных. И на них одежки.
0: Я тоже это делала.
3: И на них и у меня все подружки, полкласса, все ко мне все ходили. Нарисуй, нарисуй. У тебя такие красивые, у тебя такие хорошие. У нас не получается, нарисуй. И я вот всем подружкам, всем рисовала.
0: Одежку.
3: Одежки, куколки, все. Там из тетрадок даже делали целые дома для них, там... кроватки туда они у нас вставляли.
0: Я тоже делала.
3: За столики сажались.
0: Ну, видимо, я что-то не то делала.
3: Вот. И я мечтала, что я куда-нибудь поступлю в это дело. Ну, не получилось, в общем, там как-то не срослось. Не набрала я баллов. Меня мама возила именно в Москву, именно в Щукинское, туда пыталась. Ну, в общем, очень там большой конкурс.
0: Ну, да.
3: Не попала я.
0: Ну, смотрите, какими окольными путями.
3: Ну, окольными путями я училась в итоге в Свердловске, тогда ныне Екатеринбург. Я училась на художника-оформителя, я училась, ну, вот я говорю, лихие 90-е, поменяли немного планы.
0: Это же
3: но
0: как...
3: опять же, я стала поваром. В поварском деле тоже там...
0: Мастер.
3: Надо, я говорю, я делала торты, там тоже это же...
2: украшение,
3: тоже украшение, тоже вот эта вот красота, тоже это руками, тоже создай, поди-ка. Не всякий
0: не
3: сможет.
0: Спорю. Не спорю, я не
3: вот,
0: смогу.
3: И всегда я вот это вот, я крутилась. Я работала на Кларе. Угу. Мы когда только переехали в Уральск, я работала на Кларе. Угу. Но все равно тоже близко к одежде.
0: Конечно.
3: Тоже там пусть я
0: то есть все, вот видите, как вот так вот. Вот тыр-тыр-тыр-тыр, и все да. Равно вывела сюда.
3: Все равно,
0: супер.
3: Как-нибудь все равно вот... чему душа лежит.
2: Дизайнер одежды. Говорит чему? Человек, который набрал с Клары обрезочков этих тряпочек и нашил курток. То есть не просто косметичек, который до сих пор дома есть, а курточки из лоскуточков. Кожаных, шелковых, еще каких-то там.
0: Наташенька, а вы о чем мечтали в детстве? Ну, явно же не о шуруповерте.
2: Ну, практически мотоцикл. Собственно, так. Мечта сбылась целиком и полностью, уже даже продан.
0: Так.
2: Вообще мечталось о куче животных. Это тоже абсолютно целиком есть. Все. Единственное, что мечталось-то о многих видах. Угу. Но сейчас только котики.
0: Ну, ничего. Ну, зато их много.
2: Да. Нет, ну, были у меня и кролики, морские свинки, аксолотли.
0: Что?
2: Аксолотль. Это Лунтика, знаете? Все знают Лунтика.
0: Так.
2: Вот он рисовался с амфибией. Аксолотлик,
0: вот
2: да.
0: Вот, все поняла. Вот, он в аквариуме?
2: Они жили в аквариуме, да. Все, но они, поняла. К сожалению, не пережили жару, так как это товарищи холодолюбивые.
0: Да. После, я что-то знаю про аксолотль.
2: После 5 лет они у меня, к сожалению, почили.
0: Ну ладно.
2: Ну ничего.
0: Пусть им там будет хорошо.
2: Ну ничего.
0: Все, поняла. Теперь ваши вопросы. Задавайте вопросы нашим следующим гостям. Ну, чем попроще, тем лучше. Давайте. Вот что вас интересует? Вот что вас интересует в людях, которые что-то делают своими руками, девчонки? Вот прям экзамен вам сейчас. Вот сейчас экзамен. Диплом выдадим.
3: Вот у меня вот...
0: Так.
3: Вопрос. Может ли человек творческий быть очень-очень жадным? Очень-очень скупым?
0: О!
3: Вот таким... Прям именно вот деньги.
2: Ага. Вот алчным.
3: Алчным скорее.
0: Да, я и жадным напишу, мне интересно, алчным.
3: Ну, может ли вот человек...
2: Жадность и алчность — это все-таки немножко разное. Да, жадность это все мое, никому ничего не дам, а алчность это все себе еще захапать.
0: Да, вот видите, все, вот. У нас тут еще слова Режегова.
3: Вот как-то... Как-то вот может ли человек...
0: Насколько это может сочетаться, правильно?
2: Да.
3: Просто в моем понятии... Человек творческий, который действительно вот живет.
0: Он голодный.
3: Он не голодный, он наоборот, он душу отдаст лишь бы...
0: А, за творчество.
3: Лишь бы для людей. Для людей.
2: Что-то изготовилось и вот подарить это кому-то. Принести радость.
0: Ну да. Нет, это конечно. Да. Тут вот спрашивают, а кто у нас сегодня в гостях поздно включил? Аслан, ну как вы могли? Вы пропустили самых интервью с самыми счастливыми людьми. Смотрите теперь на повторе в записи наш прямой эфир. Наташ, дополните или у вас есть какой-то вопрос для людей?
2: Ну как, это скорее такой вот вопрос-не вопрос. Насколько крутится вся жизнь семьи вокруг человека, который занимается вот своим любимым хобби, своим любимым делом, вот... Только у нас так или у всех так?
0: А, то есть насколько семья принимает участие в этом всем?
2: Да, то есть насколько это встроено именно вот в быт, в жизнь вот полностью?
0: Не у всех, но вот у тех, кто приходил к нам, зачастую именно так оно и становится. То есть если начинает один этим заниматься, либо это переходит на супруга, супруг подключается, это такой тандем, потом это детям как итог свой продукт распространяется, у них какой-то интерес, с их стороны мотивация, и как-то это все закручивается. У кого-то по-иному начинает делать, и просто кто-то начинает, ну, помогать. Кто-то отходит в сторону, чтобы не мешать. То есть разные ситуации есть, но вопрос мне...
2: Ну, иногда лучшая помощь — это не мешать.
0: Да, но вопрос мне понятен. То есть все, я это зафиксировала, если что, потом переслушаю прямой эфир. Так, и теперь, девочки, вот что бы вы посоветовали слушателям, которые хотят заняться хендмейдом, но боятся, вот... Вообще стоит чем-то? Ну вот я сейчас понимаю, Лариса скажет, да занимайтесь, вам же вот что приносит радость, правильно же?
2: Глаза боятся, руки делают. Чем хранить этот хлам, либо выкини уже, так. Либо возьми и примени. Просто вот. Либо в дело, либо в мусор.
0: Вот рациональный подход.
2: Хранить сто лет, вот это вот, ну я, может быть, когда-нибудь, но не будет
3: же,
2: этого
3: ну,
2: когда-нибудь.
3: Ты же дохранилась.
0: Дохранилось вот.
2: Ну, так и оно всегда пригождалось. То какая-то веревочка нужна, какая-нибудь будет.
3: А если бы выкинула?
0: А если бы выкинула?
3: Что бы я теперь делала?
0: Вот, понятно вам?
2: У меня всегда пригождалось. То бусинка какая-то нужна, то перышко, то еще что-нибудь.
0: Понятно вам? Вот так вот. Все, сейчас мы Плюшкиных народим. Все будут хранить все и собирать.
2: А с другой стороны, да, вот эти вот кожаные плащи НКВДшника.
4: чуть ли не НКВДшный.
0: А у меня до сих пор, кстати, лежит какая-то куртеха рыжая. Муж мне как-то привез в Турции, но что-то вообще не угадал ни с цветом, ни с чем никак. То есть я сказала, конечно, спасибо, и вот так она у меня где-то и лежит. Надо, может, тоже на лоскуты порезать, что-то придумать из нее. Ну, я максимум, что могу сделать себе, что какие-нибудь эти, как это называется, вот эти вот...
4: Финички.
0: Ну, даже не фенечки такие, широкие сделать.
4: Наручи.
0: Вот, наручи какие-нибудь сделать, там, что-нибудь пришлепать. И какой-нибудь тоже и шнурков наделать, и из них косички наплести. Ну, не буду портить, ладно, потом, может быть, с вами договорюсь.
3: Но сейчас же это все продают, я говорю, и шипы готовы.
0: Да,
3: и все.
0: Да. Хлепай на здоровье.
3: Наклепал, и все.
0: Ну, в наше время было интереснее.
3: И люверсы, чего только нету.
0: Да.
3: Все купишь.
0: Это хорошо.
3: В наше время не было. Если бы было, может быть, я бы... Повара бы не пошла, я
0: вот
3: сразу
0: так.
3: это делала.
0: Я так поняла, что это тяжелый был период, вы не ходили, вот прям вот вам эти повара-то вот
3: тяжело,
0: дались.
3: Тяжело, да? Это очень тяжело, до сих пор ноги болят.
0: Работали, на ногах, да.
3: На ногах, жара, плиты.
0: Да.
3: Там...
0: У меня бабушка была поваром. Я помню.
3: Труд очень тяжелый.
0: Но мне всегда поражала эта профессия. То есть она всегда говорила, я рукой могу понять, сколько вес котлеты, там еще что-то. Ну, в каждой профессии есть что-то свое.
4: Такое. Это, кстати, очень быстро на глаз и на вес наметывается рука. Знаете, и сейчас я тоже просто поваром.
0: Ну, понимаете, у меня глаз-то у всех разные. У меня такой глаз. Я только миллиметражник. На дороге. А так, с глазом у меня проблемы. Девчонки, вот смотрите, кто боялся сегодня прийти? Чего там Лариса переживала?
3: Ну как?
0: Чего, вот посидели, поговорили. Вы видите, час практически прошел.
4: Такое мероприятие.
0: У нас время так вот прошло. Я хочу сказать, где вас можно найти? То есть в магазине Хэнди, да. Если кто-то заинтересовался, вот чтобы посмотреть, там можно. А как-то можно с вами связаться, может, вот чтобы узнать, когда у вас где выставки, ярмарки, чтобы... Все увидеть. Вы же, ну, на самом деле не все. Вот сказали, что колечки, вот у вас бывает еще чего-то. А я вот, например, захочу, где мне вас искать? Где вас?
4: В Инстаграме.
0: Днем с огнем. Как Инстаграм называется?
4: Лариса Жукова, так и есть.
0: Лариса Жукова.
4: Да. И там подписано, что это Ларт Бижу. Вот. И фотографии всех изделий полностью.
0: Спасибо большое. Так, Лариса Жукова, ищем в Инстаграме. Вот этот подарочек мы можем разыграть, да, для наших радиослушателей. Кому-то достанется вот эта штука.
4: Колье.
0: Колье вот это кому достанется, знаете, я вас не люблю. Потому что оно вам достанется. А я потом пойду и куплю в Хэнди, это 100%. Девочки, спасибо вам большое, что нашли время, пришли. Я вам желаю удачи. Ларис, вам творческих. Вот чтобы это вот счастье, которое вы испытываете, когда творите, оно сохранилось.
3: Спасибо.
0: Наташ, вам я завидую. Вот я смотрю на вас, как на свою лучшую проекцию, потому что у меня руки не дошли до всего того, что вы можете делать своими руками. Но я бы, конечно, хотела быть именно как вы. Вам творить здоровье котикам.
4: Спасибо. Это основной момент.
3: Спасибо. И ждем всех в Хэнди.
0: Так.
4: Приходите.
0: А мастер-класс вы не проводите?
3: Нет. Не
4: это
3: получится.
4: Настолько штучное и единичное, что сделать что-то... То есть рассказать технологию изготовления, и у каждого получится свое все равно.
0: Да, да, да.
4: И у каждого будет свой материал, то есть одной технологии на всех не будет.
0: А бренда нет вашего, да? Как, вот...
4: Ну, Ларт Бижу вообще оно
0: Ларт
4: есть.
0: Ларт Бижу.
4: Да.
0: Ух ты ж.
4: Эль Арт Бижук. Вот. То есть как бы оно вроде есть, но больше... О, это Ларисины. Это Ларисины. Все
0: вот
4: и так знают.
0: Ларисины.
4: Да, имя как бренд.
0: Все понятно.
3: Да, у нас.
0: Ну вот и все. Время нашего пребывания в студии здесь заканчивается. Мы заканчиваем трансляцию на нашей страничке в Инстаграм. Смотрите, пишите вопросы. Все улетит нашим гостям. Берегите себя и нашим радиослушателям отличных выходных. Девчонки, и вам всего хорошего.
3: Всем до свидания. Всех ждем в Хэнди.
0: Все. Всех ждем в Хэнди.
3: Спасибо.

0: Учим казахский язык легко.
1: Сыныптамын в классе. Мен сыныптамын. Я в классе. Мен я. Сыныптамын в классе. Мен сыныптамын. Мен я. Сыныптамын в классе. Мен сыныптамын.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. Фаворит. Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе. Вытри слезы по трассе Бэха, по ветру чувства. Так пусто, но завтра его не найти даже среди бывших. По клубам опять, он там потерял королеву среди пустых.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей. Радио ОК.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Они готовились целый год, чтобы удивить вас всего за один вечер. 2 июня в 19:00 отчетный концерт школы танца «Антре» в Доме культуры «Зенит». Не пропустите главное танцевальное событие начала этого лета. Билеты продаются в кассе ДК «Зенит». Телефон 50 79 50.
3: Ну что, все на месте?
4: Да, шеф!
3: Может быть, есть кто на больничном?
4: Нет, шеф!
2: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талап».
4: Здоровый коллектив – лучший результат!
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талап» – все для вашего здоровья.
5: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талап» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
6: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Они готовились целый год, чтобы удивить вас всего за один вечер. 2 июня в 19:00 отчетный концерт школы танца «Антре» в Доме культуры «Зенит». Не пропустите главное танцевальное событие начала этого лета. Билеты продаются в кассе ДК «Зенит». Телефон 50 79 50.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
5: Бәрі жұмыс орында ма?
6: Иә, шеф.
5: Ауырып қалғандар бар ма?
6: Жоқ, шеф.
5: Себебі біздің кәсіпорын Талап акционерлік қоғамы клиникалар мен медициналық қызмет көрсету жөнінде келісімшартқа отырған. Сау ұжым табысты нәтижеге біле. Келісімшарт жасау үшін 8705-621-6092 және 506593 байланыс телефондарына хабарласыңыз.
6: Талап акционерлік қоғамы барлығы сіздің денсаулығыңыз үшін.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
7: ОКЕ.
8: Радио ОКЕ на

0: бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
5: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «ТАЛАП» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «ТАЛАП». АО «ТАЛАП» – здесь ценят людей.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: сағат 17.
1: В Уральске 17 часов.
2: Where? Around the world.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится

0: объявлений на радио «Окей». 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
1: Окей, радио, сенім жүрегінің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылайда болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
5: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Аоталаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Аоталаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: впрочем.
1: Организм человека имеет примерно 5,5 литров крови. Вся она совершает полную циркуляцию по организму за 30 секунд.
0: Между прочим...

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист, у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение Талап. Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКЕ.
3: Радио ОКЕ на частоте

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында. Және әрине 247-300 телефоны арқылы.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: радио ОКЕЙ. Места нет для грусти. Радио ОКЕЙ.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
4: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
3: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
4: Телефон для заключения договоров плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб». Все для вашего здоровья.
3: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талаб». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: По вопросам размещения рекламы на радио ОКЕЙ звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях сквозь время.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ну что, все на месте?
3: Да, шеф!
2: Может быть, есть кто на больничном?
3: Нет, шеф!
2: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
3: Здоровый коллектив – лучший результат!
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7 705

0: 51-60-92 и 50-65-93. Аоталаб. Все для вашего здоровья.
1: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
2: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
3: Окей.
4: Радио «Окей» начинается.

0: Лангустой ход твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться? Как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.
1: Я к тебе

Ты обещала мне любовь навеки, я видел наяву мечты свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом. А все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал. We go up, we go down, cheers to all the freaks in town, drinking bottle after bottle after bottle.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Радио «Окей».

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Радио «Окей» – место не для